0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Радио Прибой. Хиты на все времена.
1: Ай.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Кто там? Лето? Лето!
2: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
3: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: На такой свадебной ноте я вас приветствую на волнах радио «Прибой». Доброе утро, здравствуйте. У нас сегодня экватор рабочей трудовой недели. Соответственно, мы работаем. В нашем эфире народные артистки Республики Дагестан Хадижат Ибрагимова, Гульханум Гаджиева. Так, что у нас там по плану? Ну, много всего интересного, как обычно, по-другому мы не можем, потому как вы слушаете первую радиостанцию Северного Кавказа. Расул Алибеков, это «Радио Прибой».
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Большой выбор колясок в «Киргут Дети». Премиальный «Сайбокс», «Дугабо», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргут Дети». Вы найдете свою идеальную коляску.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: сегодня нас обрадовала погода своим солнцем и очень хорошим настроением, солнечным настроением, где преобладать сегодня на самом деле в течение всего сегодняшнего дня будет солнце. Это хорошо. Мы за последнее время целыми днями солнца не видели. Если видели, то оно было каким-то, наверное, не теплым, холодным, что ли. А не знаю. 20 градусов на данный момент, днем плюс 22. Нас ждет сегодня очень комфортная погода, где практически нет ветра, да и дождя тоже не ожидается. Хотя у небесной канцелярии порой свои взгляды на этот бренный мир. А вот не знаю, что будет, но пока, по крайней мере, ну, ближайшие 10-15 минут осадков точно не ожидается. А, в общем, шел с остановки общественного транспорта и, в общем-то, встретил нашего соседа Митрича. Митрич направлялся куда-то со своими сумками. В общем-то, до того момента я не знал, куда, пока я у него не спросил. Я говорю: ты куда? Он говорит: да вот, жена, говорит, отправила, говорит, в магазин, хотела вместе пойти со мной. Я, говорит, отказался, сказал: лучше я сам пойду. И потом Митрич так посмотрел на меня и сказал: знаешь, говорит, Рассел, говорит, вообще, говорит, я предлагаю ввести в продуктовых магазинах работника-контролера. Я говорю: зачем? Он говорит: послушай, который ходит вместе с тобой и периодически спрашивает: а ты уверен, что тебе прям надо это, вот эти вот шоколадки? А куда тебе столько пельменей? Оставь мармеладных мишек для детей. Тебе лет-то уже сколько, уже иди лучше яблоки купи. Знаешь хоть, как они выглядят-то? Далее Митрич сделал многозначительную паузу и потом добавил: зачем тебе столько, ну, горячительных напитков? Тебе уже не 17, завтра ты умрешь от похмелья. Ну, я понимаю, откуда ветер дует. Я говорю: Митрич, обычно для этой задачи у людей есть особый орган. Митрич говорит: какой? Я говорю: жена.
1: Радио Рекорд. Ты мой.
2: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Мировой рок-музыки. Громкие, дерзкие, неудержимые, вечные. Это группа Rolling Stones. Это не просто группа, это культурный феномен, живое воплощение, знаете ли, рок-н-ролла. Известные своими грязным, пропитанным блюзом, звучанием и развязной харизмой, они помогли определить сам дух и звук классического рока, начиная с бунтарских 60-х, ну и, конечно же, по сей день. Во главе с Миком Джаггером и иконической, почти первобытной гитарной работой Кита Ричардса, они построили свое наследие на бунтарской энергии, незабываемых рифах и, конечно же, легендарных живых выступлениях. Одна из самых лучших их песен под названием «Anybody Seen My Baby» прозвучала в 7 часов и 49,5 минут на волнах радиостанции «Прибой».
1: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 01 16. Спите спокойно, без долгов.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Прямо сейчас в эфирной студии нашей радиостанции появилась девушка, которая, судя по ее выражению лица и, судя по ней, она не выспалась. Ну да, Диана Гаджиева сказала, что-то вот не выспалась я, и знаешь, я бы сейчас поспала бы. Я говорю, ну пойди, вон там диван есть, ложись и спи, какие проблемы. Она говорит, ты знаешь, я не хочу спать как младенец. Младенцы просыпаются каждые 2 часа и кричат от ужаса, что они существуют. Я говорю, ну в твоем случае это будет каждый час. Я говорю, я придумал, тебе знаешь, как нужно спать? Она говорит, как? Я говорю, тебе нужно спать, как бабушка после обеда, знаешь, так монументально и с оттенком вечности. Не-не-не, я ничего плохого не имел в виду. Итак, впереди у нас 3-минутные новости, мы уже готовы. Самая последняя информация, самая основная информация, и только на радиоприбой. Пройдемте.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радиоприбой новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж. В Дагестане восстановят все школы и детские сады, пострадавшие от паводка. И в Махачкале начали обновлять дорожную разметку на 2 магистралях. Теперь подробно. Центробанк сохранил действующие ограничения на переводы средств за рубеж с 8 июня по 7 декабря, следует из сообщений регулятора. Физические лица, нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, смогут переводить за границу зарплату. Остальным нерезидентам, не работающим в стране, переводы запрещены. Запрет также действует для юридических лиц из недружественных государств. Исключение сделано для иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юрлиц и физических лиц. Ограничения не касаются операций иностранных инвесторов, вкладывающихся в российские финансовый рынок. Расходы на покупку путевок в детские лагеря предложили включить в состав социального налогового вычета. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». При этом указывается, что дети должны размещаться в организациях, осуществляющих деятельность на объектах с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены, включенных в реестры организаций отдыха и их оздоровления в субъектах России. В Дагестане планируется восстановить все 130 образовательных учреждений, пострадавших от весенних паводков. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России. Накануне министр просвещения Сергей Кравцов посетил республику с рабочей поездкой. Он осмотрел поврежденные стихии школы и детские сады, а также принял участие в совещании по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Ожидается, что федеральные средства направят на капитальный ремонт 29 объектов. Еще 94 учреждения планируется восстановить за счет средств республиканского бюджета. 7 пострадавших организаций капремонту не подлежат. На их месте построят быстровозводимые здания и благоустроят прилегающие территории. Родильный дом номер 2 в Махачкале получил статус городского перинатального центра. Это стало возможным благодаря открытию нового отделения патологии новорожденных, развернутого на 15 коек и оснащенного всей необходимой современной аппаратурой. Также до 8 коек расширено отделение реанимации новорожденных. Дальнейшее поэтапное усиление учреждения планируется в рамках нацпроекта «Семья», который позволит приобрести новое оборудование и реализовать передовые технические решения. Плановое обновление дорожной разметки началось на проспекте Гамидова и улице Гагарина в Махачкале. Работы ведут специалисты городского учреждения «Центр организации дорожного движения». Они обновляют пешеходные переходы, наносят разделительные полосы, а также обозначают карманы для общественного транспорта. Обновление дорожной инфраструктуры повысит безопасность всех участников дорожного движения, сообщает пресс-служба мэрии Махачкалы. И о курсах валют на сегодня. Доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: По ходу новостей смотрел в окно. Смотрю в окно, и вот знаете, что я заметил? Вот объясните, пожалуйста, почему дорожная разметка, сделанная профессионалами, уже через пару месяцев почти слазит? А вот надпись на той же дороге, которую я сейчас смотрел, сделанная каким-то тигром-львом о том, что он любит свою пантеру, второй год уже держится и не слазит. В общем, в эти утренние часы мы желаем вам доброго утра и, конечно же, хорошего настроения.
3: Ему ноги

0: Была еще такая песня «Русская дорога», которая стала символом эпохи, воплощением национальной памяти и, конечно же, болью истории. Ну, они две разные по сравнению с Татьяной Куртуковой, но судьбоносно связаны историей таланта, патриотизма и, конечно же, народной любви. Таня Куртукова, «Русская дорога», 8 часов и 10 минут на радио «Прибой». Дали информацию о нашем деловом партнере. А я же приветствую всех на волнах радио «Прибой» и желаю всем доброго утра. Впереди у нас целый рабочий день, ибо у нас сегодня среда, соответственно, мы, конечно же, работаем. У нас много хороших песен, и все они, конечно же, посвящены именно вам. Но руководить процессом-то надо обязательно. В эфирной студии на данный момент процессом рулит Расул Алибеков.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: незамысловатый сюжет этой песни, где случайно сверкнул белый платок на голове девушки, и он подействовал на главного героя этой песни, словно белый флаг капитуляции. Его капитуляции, то есть самой сладкой капитуляции. Sweetest Surrender. Это группа «Плазма» на волнах радио «Прибой». А что у меня там далее? Далее мне нужно поставить, собственно говоря, компьютер на режим нон-стопа, в режим нон-стопа, потому как бабушки с элементами девушек с соседнего отдела ждут меня на чашечку чая. Не знаю, то штурмом, то осадой, то психической атакой, то обходными маневрами. Главное вот не капитулировать. Главное не капитулировать.
1: Реклама на радио.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: погода.
1: Дуэт Hurts много лет назад перепели песню под названием Wonderful Life и вновь в 2025 году вернулись. Но это я сейчас просто говорю, что прогноз погоды я ищу, поэтому. А вот что-то же надо здесь говорить. В общем, опять вернулись к творчеству забытых песен, когда-то исполненных. Ну, видимо, у них Life Wonderful, что чё париться, да, чё новое сочинять. А так, где же мой прогноз погоды? Куда я его дел? Так, еще одну историю вспомню. Вот фильм недавно я смотрел, такой, знаете, с намеком. А супруги были на пляже. Лето. Муж, значит, жене так нежно так сказал. Солнце мое. Где мои солнцезащитные очки? Так, 20 градусов тепла. Днем плюс 22. Без ветра, без дождя.

0: Был такой вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята», советский вокально-инструментальный ансамбль, из которого вышло немало прославленных музыкантов, певцов, сделавших успешные сольные карьеры. В один период с Александром Буйновым и Александром Барыкиным в коллективе под руководством Павла Слободкина работал наш сегодняшний герой, который прямо сейчас поет песню «Письма издалека». И именно в «Веселых ребятах» он ярко заявил о себе. А вот в конце 2023 года обладатель звания заслуженного артиста России одержал победу в популярном телевизионном шоу «Суперстар. Возвращение», концепция которого строится на том, чтобы вернуть слушателям и раскрыть с новой стороны подзабытых и ушедших в тень звезд прошлых лет. Участие Алексея Глызина в этом шоу, знаете, показалось удивительным. Уж кто-кто, а он точно-то никуда не пропадал. Всегда годы, все эти годы, всегда он оставался на виду, регулярно появляясь на телевидении, в различных телепроектах, сборных концертах, ну и, конечно же, в эфире нашей радиостанции. На данный момент суперпесня «Письма издалека» прозвучала в исполнении Алексея Глызина на радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Знаете, мелкие шероховатости на наших дорогах делятся всего лишь на два типа. Что это было, если проскочили, и ничего себе, если нет. Так, что касаемо дорожной обстановки города Махачкалы, на данный момент, то она не сложная и не вызывает беспокойства, как ни странно, да? Но обычно у нас по статистике пробки на дорогах города Махачкалы возникают в два дня, то есть это во вторник, самый больший пик их приходится именно на вторник, нет, не даже не на понедельник, и, конечно же, на пятницу, на вечер. А вот, что касаемо на данный момент, 8 часов и 41 минута время московское, сегодня у нас среда, 3 июня. Ну и так, на всякий пожарный, потому как есть такие некоторые скептики, которые полагают, что мы работаем не в прямом эфире, что все это в записях и так далее и тому подобное. Ничего подобного. А вот, на данный момент проспект Имама Шамиля свободный, как ни кстати, на данный момент, да, ну вот чуть до Агасиева, чуть-чуть, как говорят дети. Магомед Тагирова в сторону троллейбусного кольца. Троллейбусное кольцо свободно. Но, может быть, еще и у многих людей отпуск и каникулы, скорее всего. Но у нас же, как у нас даже школьники или же студенты на своих машинах уже приезжают в учебные заведения. Так, это что у нас здесь? Ну, это площадь. Ну, там, да, там сейчас суета, там суета, там вообще суета, там сейчас вообще. Там немножечко загружено. Так, въезд и выезд из города Махачкалы. Старая и новая трасса. Не критично, желтым, не красным. Соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и помните о том, что взаимоуважение на дорогах нашего города приветствуется. Да, кстати, для того, чтобы соблюдать правила дорожного движения, их нужно знать, учите. А вот, ну, в общем, подвозил меня как-то разок на днях маршруточник, но подвозил как, за деньги, естественно, они же с меня деньги вообще стараются всегда брать, чуть поболее даже. А вот, я говорю, слушай, а что у тебя за талисман такой вот висит под лобовым стеклом? Он говорит, ты знаешь, говорит, мне подарили его, он притягивает деньги. Я говорю, и что? Он говорит, ну как, что? Повесил перед лобовым стеклом. Ну, кто не знает, это называется у них ахчихондроз. Вот, я говорю, ну и как сработал? Он говорит, не поверите. На следующий день в меня въехала инкассаторская машина.
2: Вы слушаете «Радио Прибой».

Песня называется «Summer Night». Это новинка конца 2025 года. Это «Рафаль» в нашем эфире. Продолжение обязательно последует. Второе место конкурса Евровидения. Группа «Серебро». Они расскажут историю, где им все время чего-то мало.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.

0: лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
2: Табасаранская поговорка.
3: Кучлин манзил ярхиб даршу.
4: Лжи — короткое расстояние.
2: Радио «Прибой».

0: Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении недели народа и России. Пострадавшим от паводков в Дагестане окажут помощь в кратчайшие сроки. И шахматисты республики победили на этапе Кубка страны в Краснодаре. Теперь подробно. Проведение Международной недели народа и России станет ежегодным. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Правительству поручено обеспечить финансирование мероприятий и вместе с министерствами, ведомствами и региональными властями оказывать содействие фонду «Росконгресс» в подготовке и проведении недели. В свою очередь, фонд должен проводить анализ и обобщать итоги прошедших событий. Владимир Путин поручил до 1 сентября оказать социальную поддержку жителям Дагестана и Чеченской Республики, которые лишились жилья из-за паводков. Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями муниципального сообщества, состоявшейся в апреле. Помощь получат не только собственники зарегистрированных домов, но и те, кто постоянно проживал в неоформленных строениях. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Министерство транспорта России утвердило изменения в правила медицинского осмотра внешних пилотов беспилотных воздушных судов. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Изменения, которые начнут действовать с 1 сентября, являются частью масштабной программы развития российской беспилотной авиации. Ключевое нововведение заключается в смягчении требований к состоянию здоровья специалистов, управляющих беспилотными воздушными судами, пояснили в ведомстве, комментируя новые правила на своем сайте. Отмечается, что нововведение призвано, среди прочего, поддержать ветеранов СВО и расширить кадровый потенциал беспилотной авиации. В столице республики продолжается строительство дороги к Махачкалинскому порту. Новый транспортный маршрут соединит федеральную трассу Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала с территорией порта. Это значительно улучшит логистику и транспортное сообщение в регионе. Протяженность дороги составит более 6 километров, а ширина четырехполосной проезжей части – 14,5. Отмечается, что общий объем финансирования составит почти 9 миллиардов рублей. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Окончание запланировано на конец года. Юные шахматисты из Дагестана успешно выступили на этапе Кубка России «Краснодарская весна». В соревнованиях среди детей до 9, 11, 13 и 15 лет приняли участие около 500 спортсменов, 9 из которых представляли Махачкалу. Наиболее успешно дагестанские шахматисты проявили себя в младших возрастных категориях. В турнире среди мальчиков до 9 лет уверенную победу одержал махачкалинец Абдулмуслим Асмалов. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
2: Я помню свои школьные года, где у нас физрук никак не мог обыграть в шахматы трудовика, потому что тот вытащил себе дополнительного ферзя. В эти утренние часы мы желаем вам доброго утра.

0: В нашем эфире периодически появляются те песни, которые в комментарии просто-напросто излишни. Очередная новинка из разряда стопудовых хитов на радиоприбой. Так называлась песня в исполнении Алисы Супруновой, которая прозвучала в нашем эфире. Далее информация о нашем деловом партнере. Я же всех приветствую на волнах нашей радиостанции. Желаю всем доброго утра. До 11 вместе. Расул Алибеков.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GEM. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Это случилось в конце 1999 года, когда Sting выпустил альбом под названием Brand New Day. Главный хит с него радикально менял восприятие артиста. Здесь же все начинается с ритмичного синтезаторного перебора, затем кто-то мелодично поет, и это определенно не Sting. Барабаны звучат с явным этническим влиянием, и лишь на 53-й секунде мы слышим самого Стинга. Экс-вокалист группы Police написал массу отличных песен в разных стилях. Это поп, джаз, классическая гитара, даже регги есть. Но именно чувственный хит под названием «Desert Rose» ознаменовал высшую точку в блестящей карьере этого артиста. В общем, как и прежняя песня, все здесь без комментариев. Sting, Desert Rose, радиоприбой. Пока все.
1: Реклама на радио. 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Changan Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Changan Center Far Auto. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Changan Center Far Auto. 55 55 70.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь! Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
6: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания. Свечи с маслом черного тмина, витатмин. Спрашивайте в аптеках города.
7: Имеются противопоказания, непереносимость компонентов.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

0: кому обязаны Мария Зайцева, Алексей Гоман и песня под названием
1: «Погода».
0: Просто великолепно. Вы знаете, каждое утро выхожу из дома в 6 часов утра, ну а эти, которые ну, на лавочках сидят, ну, алкаши, вот, они уже сидят. Знаете, в последнее время ни секунды лета. Ни секунды лета не хотят упускать. Ни одного лучика солнца. Вот пример всем, всем пример нам, да. Так, о погоде. 21 градус. Сегодня у нас очень хорошая погода. Светит солнце. А нет у нас сегодня ветра. И нет у нас сегодня дождя. Так что наслаждаемся тем, что называется лето.
2: Много солнечного света – это лето, лето, лето.
1: С нами навстречу лету. Слушай, Прибой.

Как будто ну шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила.
1: Это все те слова, которые сейчас звучат, ну, где-то летом. Потому как у нас в городе лето. Юля Зиверт. Лишнее тому подтверждение на радио «Прибой».
2: Реклама на радио.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Но, по всей видимости, наверное, музыкальная редакция специально для меня подбирает песни. Вам за это респект и уважуха музыкальной редакции. Великая песня, выпущенная мастодонтами хард-рока в третьем их составе с вокалом Дэвида Ковердейла аж в 1974 году, и она пережила саму группу. Песня про некоего солдата удачи, как метафора неприкаянной души, потерявшего цель и жизненные ориентиры в этой жизни. Баллада, ну, в общем-то, слезливая и вполне в духе тех кипанских лет. И хоть на нее никто не ставил, она смогла завоевать сердца не только поклонников, но и просто любителей музыки. И до сих пор, слушая эту песню, можно окунуться или же почувствовать дыхание того времени, ну а также насладиться гитарой Ричи Блэкмора. В нашем эфире Deep Purple и супер песня под названием A Soldier of
1: Fortune. Реклама. Группа компаний «Каспи-Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин,

0: Евролин – это торговый дом Евролин. Если нужен ламинат и ковролин – это торговый дом Евролин. Если нужен ламинат и ковролин – это торговый дом Евролин. Ищите нас на картах и в соцсетях.
1: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: У меня буквально 30 секунд для того, чтобы передать эфирную студию девушке, которая сейчас расскажет вам про самые основные новости к этому часу. И вот о чем я подумал за эти 30 секунд. Нужно предложить музыкальной редакции сделать, знаете, такую рубрику «Музыкальное произведение позвало в дорогу». Ну вот, например, ставить такие произведения, как прямо сейчас в нашем эфире. Мурат Магомедов, песня, вернее, не песня, музыкальное произведение «Сон». В финале часа на радио «Прибой».
1: Дагестане 10 часов утра.
2: На радио «Прибой» новости. Новости.
3: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж. В Дагестане восстановят все школы и детские сады, пострадавшие от паводка. И в Махачкале начали обновлять дорожную разметку на двух магистралях. Теперь подробно. Центробанк сохранил действующие ограничения на переводы средств за рубеж с 8 июня по 7 декабря, следует из сообщений регулятора. Физические лица, нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, смогут переводить за границу зарплату. Остальным нерезидентам, не работающим в стране, переводы запрещены. Запрет также действует для юридических лиц из недружественных государств. Исключение сделано для иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юрлиц и физических лиц. Ограничения не касаются операций иностранных инвесторов, вкладывающихся в российские финансовый рынок. Расходы на покупку путевок в детские лагеря предложили включить в состав социального налогового вычета. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». При этом указывается, что дети должны размещаться в организациях, осуществляющих деятельность на объектах с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены, включенных в реестры организаций отдыха и их оздоровления в субъектах России. В Дагестане планируется восстановить все 130 образовательных учреждений, пострадавших от весенних паводков. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России. Накануне министр просвещения Сергей Кравцов посетил республику с рабочей поездкой. Он осмотрел поврежденные стихии школы и детские сады, а также принял участие в совещании по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Ожидается, что федеральные средства направят на капитальный ремонт 29 объектов. Еще 94 учреждения планируется восстановить за счет средств республиканского бюджета. 7 пострадавших организаций капремонту не подлежат. На их месте построят быстровозводимые здания и благоустроят прилегающие территории. Родильный дом номер 2 в Махачкале получил статус городского перинатального центра. Это стало возможным благодаря открытию нового отделения патологии новорожденных, развернутого на 15 коек и оснащенного всей необходимой современной аппаратурой. Также до 8 коек расширено отделение реанимации новорожденных. Дальнейшее поэтапное усиление учреждения планируется в рамках нацпроекта «Семья», который позволит приобрести новое оборудование и реализовать передовые технические решения. Плановое обновление дорожной разметки началось на проспекте Гамидова и улице Гагарина в Махачкале. Работы ведут специалисты городского учреждения «Центр организации дорожного движения». Они обновляют пешеходные переходы, наносят разделительные полосы, а также обозначают карманы для общественного транспорта. Обновление дорожной инфраструктуры повысит безопасность всех участников дорожного движения, сообщает пресс-служба мэрии Махачкалы. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Если на дороге есть ямы, то по встречке всегда ровнее дорога, даже когда обратно едешь. «Первый снег» – так называется музыкальное произведение в исполнении Нурьян Николаева и Даниэля Гарунова. Ну а мы, в свою очередь, вам желаем доброго утра и, конечно же, великолепнейшего настроения.

0: Я не буду ничего говорить про песню. Это Avalon Rockstan дуэт, великолепнейший дуэт на волнах радио Прибой. Я скажу вот что: пусть утро среды будет славным, добрым, бодрым и, конечно же, воодушевляющим. Ведь это серединка рабочих напряженных будней. Желаю в зеркале увидеть счастливую улыбку. Желаю утро начать с ароматного кофе, но в Дагестане без кофе нельзя, вы же сами понимаете. Желаю с первых минут среды получить большой заряд позитива и, конечно же, уверенности. Далее будет информация о нашем деловом партнере. Ну а всем доброе утро, ну, в прозе и хорошего пожелания среды пожелал Расул Алибеков, вашей компании. Я остаюсь до 11.00. У меня еще есть один час, и этот час, соответственно, проведем вместе.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна, время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Золотая коллекция. Радио Прибой.

0: И даже если ты не являешься поклонником группы Кино, ты в любом случае должен много знать об этом. Я имею в виду ведущих радиостанции «Прибой». А мне приснилось... Песня, написанная в ходе одной из гастрольных поездок в конце 89-го года в нашем эфире. Она была записана Виктором Цоем на бытовой магнитофон как черновик и планировалось использовать ее в новом альбоме. Весной-летом 90-го года часто исполнялась Виктором в Москве в ходе домашних посиделок и, конечно же, в гостях. Как уже ранее было нами сказано, есть мнение, что до момента гибели Виктора Цоя полностью была записана и сведена только песня «Красно-желтые дни». А все остальные песни существовали лишь в черновиках. Но это вовсе не так. Все готовые к тому времени, все 7 песен черновиков нового альбома были записаны и, конечно же, сведены. И все они у нас есть в лучшем качестве. И есть они только у нас на Радио Прибой.
1: Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306. 8-928-501-06-06.
2: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
3: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
7: Аварская поговорка. Росурхудулхаве нухтахалмахкве.
8: В ауле друга надо иметь, а в дороге товарища.
6: Радио «Прибой».

0: Канал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: прогноз погоды на волнах радио Прибой, причем очень четкий и достоверный. Что-то надо к бабушкам в соседний отдел сходить. Так, 21 градус тепла, язык плетется, чуть-чуть подустал, бывает такое. 21 градус тепла, сейчас столица Дагестана, днем солнечно, плюс 22. А выходные нас ждет слабый дождь, говорит гидрометцентр. 1 метр в секунду ветер юго-восточного направления, у нас сегодня осадков не ожидается.
1: Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Песня, собственно говоря, пересилила поход в соседний отдел к соседним бабушкам для того, чтобы попить чай или же кофе. Ну, таким образом, песня «Sleeping Satellite» в исполнении Tasmin Archer. Это был призыв к размышлению о цене прогресса, о необходимости бережного отношения к Земле, о важности осознанного подхода к освоению космоса. Представляете, да, эта тема пересилила тему общения с бабушками в соседнем отделе. 10:36, уже время московское. Руслан и Лина Ярикова, они готовы уже подарить нам новую песню, которая называется «Ты будешь».
1: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Яракского, 67, Ирчика, ЗК, 113. «Тримиата». Красота вне времени.
2: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Lords of Asgard. Далее гитарный риф. Короткая повторяющаяся партия, используемая в песне. Гитарный риф, знаете, может складываться из аккордов или отдельных нот, и его можно исполнять как ритмическую партию на нижних струнах гитары, так и как лид-гитарную партию на более высоких струнах. Гитарные рифы играют важную роль в рок-музыке, где многие песни полностью построены вокруг одного гитарного рифа, как это было сделано здесь, в этой песне. Что могу сказать? Просто великолепно и без комментариев. У меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами до завтра. Эфирная студия остается в руках моих коллег. Они день сделают намного лучше. У меня же на сегодня все. Я прощаюсь с вами до завтра. Услышимся здесь же на волнах радио «Прибой». Все это утро с вами провел Расул Алибеков. У вас все будет хорошо.
1: Мы с тобою одной нитью связаны.

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова.

стоматологом Затовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении недели народа и России. Пострадавшим от паводков в Дагестане окажут помощь в кратчайшие сроки. И шахматисты республики победили на этапе Кубка страны в Краснодаре. Теперь подробно. Проведение Международной недели народа и России станет ежегодным. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Правительству поручено обеспечить финансирование мероприятий и вместе с министерствами, ведомствами и региональными властями оказывать содействие фонду «Росконгресс» в подготовке и проведении недели. В свою очередь, фонд должен проводить анализ и обобщать итоги прошедших событий. Владимир Путин поручил до 1 сентября оказать социальную поддержку жителям Дагестана и Чеченской Республики, которые лишились жилья из-за паводков. Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями муниципального сообщества, состоявшейся в апреле. Помощь получат не только собственники зарегистрированных домов, но и те, кто постоянно проживал в неоформленных строениях. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Министерство транспорта России утвердило изменения в правила медицинского осмотра внешних пилотов беспилотных воздушных судов. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Изменения, которые начнут действовать с 1 сентября, являются частью масштабной программы развития российской беспилотной авиации. Ключевое нововведение заключается в смягчении требований к состоянию здоровья специалистов, управляющих беспилотными воздушными судами, пояснили в ведомстве, комментируя новые правила на своем сайте. Отмечается, что нововведение призвано, среди прочего, поддержать ветеранов СВО и расширить кадровый потенциал беспилотной авиации. В столице республики продолжается строительство дороги к Махачкалинскому порту. Новый транспортный маршрут соединит федеральную трассу Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала с территорией порта. Это значительно улучшит логистику и транспортное сообщение в регионе. Протяженность дороги составит более 6 километров, а ширина четырехполосной проезжей части – 14,5. Отмечается, что общий объем финансирования составит почти 9 миллиардов рублей. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Окончание запланировано на конец года. Юные шахматисты из Дагестана успешно выступили на этапе Кубка России «Краснодарская весна». В соревнованиях среди детей до 9, 11, 13 и 15 лет приняли участие около 500 спортсменов, 9 из которых представляли Махачкалу. Наиболее успешно дагестанские шахматисты проявили себя в младших возрастных категориях. В турнире среди мальчиков до 9 лет уверенную победу одержал махачкалинец Абдул-Муслим Асмалов. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» с Адамом Будагиловым.
1: Здравствуйте, я Валерий Леонтьев. Любите и слушайте радиостанцию «Прибой».

0: Ну что ж, дамы и господа, культовая песня 1980-х годов, которая до сих пор звучит на радио и в концертных программах Валерия Леонтьева. И на наших волнах прямо сейчас вы слышите. И, конечно, он один из самых ярких, долгоживущих звезд советской российской эстрады, чей голос, харизма и всякая уникальная подача сделали его не просто певцом, а культурным феноменом. Одной из самых загадочных и трогательных композиций в репертуаре, конечно, именно эта песня «Девять хризантем» в программе «Ретро».
1: Лишь девять хризантем.
0: Всем доброго дня и хорошего настроения. Среда, 3 июня. Зовут меня Адам. Просыпаемся, если до сих пор этого не сделали, вместе с хорошей музыкой из тех лет. Далее «Дезертис» и ее «Вояж-вояж» поднимут вам все.

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова, 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2 бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания? Свечи с тамбуканской грязью Хомовита. Спрашивайте в аптеках города. Противопоказания, непереносимость пчелопродуктов.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Я вспомнил, друзья, мои слова. Чьи не помню, сейчас кто поет летом, то танцует зимой. Поэтому пляшем, поем этим летом, 3 июня на дворе. А когда, кстати, приходит лето, к нам возвращается все наше детство со всеми его желаниями и воспоминаниями. И в целом, «La Isla Bonita» — это песня Мадонны о тоске, повышающему счастью, о желании вернуться в беззаботное наше время и место, где царит любовь и красота. Программа «Ретро» на волнах радио «Прибой». Всем, кто настроился, большой привет. Остаемся в одной компании. Впереди отличные треки. И хорошее ваше настроение, само собой, разумеется. Остаемся вместе здесь, в «Золотой хит Дагестана».
1: Твоя музыка. «Прибой». «Золотой хит Дагестана».

0: Ладан алашаем.
1: Реклама.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292.

0: Судакар,
1: Навалак,
0: Карата,
1: Дылым,
0: Ярак Казмоляр,
1: говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. В Петербурге открывается международный экономический форум. В Дагестане предупредили о персональной ответственности руководителя из-за срыва сроков строительства. И в Махачкале перекроют участок одной из улиц из-за очистки кора. Теперь подробно. В Санкт-Петербурге начал работу международный экономический форум. Одно из самых масштабных событий в деловой сфере. Он пройдет с сегодняшнего дня по 6 июня в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Центральное мероприятие форума – пленарное заседание, которое состоится в пятницу, 5 июня. В нем традиционно примет участие президент России Владимир Путин. Накануне глава российского государства встретится с руководителями международных информационных агентств. Участниками форума станут около 20 тысяч человек из более чем 100 государств. При этом около 76 стран будут представлены государственными деятелями и политиками. Студенты всех российских вузов будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны. Президент Владимир Путин в ходе заседания призвал федеральные вузы открыть самостоятельные факультеты русского языка, отделив русскую филологию от зарубежной. В Рио глава Дагестана Федор Щукин потребовал от руководителей республиканских ведомств и глав муниципалитетов строго соблюдать графики строительства инфраструктурных объектов. В ходе совещания по актуальным вопросам руководитель региона подчеркнул, что любые переносы сроков без всяких причин недопустимы. Жители республики не должны годами ждать элементарных бытовых удобств, будь то в столице или в отдаленных горных селах. Отмечается, что главная цель всех представителей власти – создание комфортных условий для каждого дагестанца. В Махачкале в связи с проведением плановых руслоочистительных работ в канале имени Октябрьской революции будут введены временные ограничения для движения транспорта. Об этом сообщает администрация столицы Дагестана. Ограничения будут действовать сегодня и завтра до 18 часов вечера. Участок перекрытия – улица Московская по нечетной стороне до улицы Даганова. Водители просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать альтернативные маршруты объезда через соседние улицы поселка Семендер. Авиакомпания «Белавиа» перешла на двухразовое выполнение полетов по маршруту Минск-Махачкала-Минск. Напомню, авиаперевозчик возобновил рейсы в Дагестан 9 мая. В прошлом месяце самолеты летали один раз в неделю по субботам, теперь добавлена вторая частота, полеты осуществляются также по вторникам. Вылет из Минска в 13 часов 10 минут, прибытие в Махачкалу в 16 часов 30 минут. Обратный рейс из Махачкалы отправляется в 17:30, посадка в Минске в 21:00. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радиоприбой.
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Слушайте внимательно. Новинка на Радиоприбой.

0: желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: Реклама на радио.
2: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
4: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
5: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.
7: Час желаний. Час желаний.
8: Ну что ж, добрый день всем тем, кто остается в компании «Радио Прибой». 16 минут первого часа. На волнах «Радио Прибой» программа «По заявкам». Вы можете писать на наш МАКС на 8-988-291-1007 и, конечно, таким образом заказать любимую песню, передать приветы своим близким и родным и друзьям. Одно из первых сообщений такого плана. «Салам алейкум, Прибой». Передаю привет своей подруге Лейле и хотим послушать песню Магомеда Басова. Называется «Будь счастлива». Мы с огромным удовольствием, спасибо, написал тоже наш слушатель и вот не подписавшийся. Мы с большим удовольствием послушаем, думаю, все вместе. Это очень уж довольно известная песня, которая звучит из каждого приемника, из каждого утюга, с каждой машины. Магомед Абасов, «Будь счастлива», давайте делайте громче. Наслаждайтесь. 3 минуты отличной песни.

0: письма. Поздравления. Приветливое радио.
1: Легко узнаваемый и несравненный голос народного артиста Дагестана Магомеда Васова прозвучал только что на волнах радиостанции «Прибой». Программа по заявкам «Час желаний» 8-988-291-1007. Пишем на наш Макс и передаем приветы и заказывайте хорошую песню. Салам алейкум из Сургута. У нас тепло, даже жарко. Даргинскую одну, пожалуйста, чтобы вашу кровь и вашу кровь разогнать. Тимур из Салавата, если слышит им особенный салам, горячий салам от меня, от Касума. Что ж, я не сомневаюсь, что в Сургуте жарко. Был там недавно, буквально жарче, чем в Дагестане, на самом деле. Ну что ж, разогреваем кровь отличным треком на даргинском языке в исполнении Ирины Алишиховой и Гурбана Гусайханова. Называется «Песня гор» для Тимура и для Салавата от Касума. Звучит этот трек.

0: желаний.
1: Ну что ж, продолжаем программу и принимать сообщения на 8-988-291-1007. Наслаждаемся хорошим часом и отличной погодой. Сегодня летняя погода, 3 июньским днем. У нас сообщение следующее. Здравствуйте, с удовольствием послушаем «До луны и обратно» из кинофильма «Домовенок Кузя 2». Для меня Аиды и Самиры. Огромное спасибо, написала вот Аида. Эта песня, кстати, исполненная уже в исполнении Полины Гагариной. Да, тот самый трек из кинофильма «Домовенок Кузя 2» готов уже прозвучать в эфире нашего радио в программе «Час желаний». Для вас, Аида, и для вашей подруги Самиры.

0: грани. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: Позвольте напомнить, у программы «Час желаний» есть прекрасный спонсор, друзья мои. Ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете всегда изысканные украшения золота и серебра с драгоценными камнями. Роскошь, доступная каждому. «Росювелир» – спонсор программы «Час желаний».
2: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека. В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.
3: Росювелир.
1: Друзья мои, великолепный голос. Далее продолжит эфир нашего радио и отличная песня под названием «Ты не пришел». В исполнении Наиры Рахмановой. Это премьера песни на волнах радио «Прибой».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
2: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Час желаний на радио «Прибой».
8: Итак, продолжаем программу, друзья мои. Сообщение очередное. Привет, «Прибой». Пусть поздравляю своих одноклассников со сдачи вчера экзаменов. Надежды на лучшие отметки и баллы для всех моих одноклассников. Сергей лазает тут или там от Заремы это сообщение. Ну что ж, конечно, наше поздравление, и все будет отлично. Прекрасные баллы, прекрасные отметки, и песня «Тут или там» готова звучать от Заремы для вас.

0: песни, письма, поздравления. Приветливое радио.
1: Это мы, друзья мои, радиостанция «Прибой», и программа «Час желаний» продолжается. 8-988-291-1007. Пишем до конца часа еще ровно 20 минут. А пока у нас месседж из Сулейманстальского района. Хочется заказать красивую песню для прекрасных женщин коллектива Сардакентской школы. Люблю, ценю, уважаю. Будьте всегда счастливыми, яркими, красивыми. Ваша зауч Саида. Вот песню на ваш вкус доверила нам Саида. Спасибо, написала с розочкой еще причем. Ну что ж, Сардакентская школа. Сардакентская школа для вас, от вашего завуча, от Саиды. Это музыкальный презент в исполнении Кристины. «Мы женщины» называется трек. Делайте громче для вас.

0: Час желаний на радио Прибой.
1: Итак, без четверти час дня московское время. Друзья мои, программа по заявкам продолжается. И у нас сообщение следующее. Салам алейкум всему Дагестану из Краснодара, всем братьям и сестрам моим. Их много. От вашего брата Сайпулы. Кстати, всем от меня, Роберта Планта, 29 Пальм. Что ж, Сайпула, Краснодар, привет. И Сайпуле, алейкум салам. И, конечно, для ваших братьев и сестер, от вас, надеюсь, слышат. Роберт Плант, 29 Пальм, звучит в программе «Час желаний».

0: желаний.
1: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а

0: сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Геморрой, простатит или гинекологические заболевания. Свечи с маслом черного тмина, витатмин. Спрашивайте в аптеках города.
2: Имеются противопоказания, непереносимость компонентов.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
4: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
5: Программа «Час желаний» завершается, друзья мои. Прежде напомню о том, что у программы есть великолепный спонсор. Ювелирный салон «Росювелир». 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам. Послушаем ролик.
6: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68-20-40 для профессиональной консультации.
7: «Росювелир».
5: И, конечно, друзья мои, последний трек в программе «Час желаний». Доброго дня, радиостанция «Прибой». Отличного лета всем слушателям. Желаю всем удачных дней и прекрасного настроения. Из Хасавюрта написала Валида. А еще Таисаеву «Родник счастья» просит поставить, Валида. Что ж, спасибо за пожелание. Это очень важно. Хорошо провести лето, быть в настроении и, конечно, удачных нам всем дней. Валида, огромное спасибо. Ваш трек звучит на наших волнах. А еще Таисаева «Родник счастья».

Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости.
2: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. В Счетной палате назвали размер максимальной декретной выплаты. В Дагестане заложили новую малую ГЭС. И шпажистка республики победила на международном турнире. А теперь подробно. Максимальный размер пособия, которое женщина может получить по беременности и родам, приблизился к 1 миллиону рублей. Об этом сообщили на полях Петербургского международного экономического форума. Отмечается, что размер декретных выплат напрямую увязан с зарплатой матери. Чем она выше, тем больше пособия может получить женщина. Также при рождении ребенка полагается выплата единовременного пособия, и оно уже никак не связано с доходами. С февраля этого года его сумма составила чуть более 28 тысяч рублей на каждого ребенка. В Высокогорном Рутульском районе Дагестана началось строительство малой гидроэлектростанции «Орел». Объект станет частью Самурского энергетического кластера и обеспечит стабильное электричество удаленным горным селам. Об этом сообщили в Минэнерго Республики. Проект реализуется без создания водохранилищ с использованием отечественного локализованного оборудования по технологии ЭКГЭС. Новая станция будет ежегодно вырабатывать около 20 миллионов киловатт-часов чистой электроэнергии, что снизит дефицит мощностей и повысит надежность энергоснабжения горных районов. Отмечается, что пуск станции запланирован на следующий год. Технический запуск водовода Черкеи Махачкала-Каспийск может состояться уже в июле. Объект обеспечит чистой водой почти миллион жителей республики. Об этом сообщили в правительстве региона. Протяженность магистрали составляет 78 километров, мощность 176 тысяч кубометров воды в сутки. Трубы уложены на большей части трассы. Объект строится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ход строительства находится на контроле Минстроя России. Определена компания, которая займется комплексным развитием территории на берегу Махачкалы. Единственным участником конкурса на право заключения договора комплексного развития территории с объемом 2 миллиона квадратных метров в районе Лазурного берега стало акционерное общество «Каспийский берег». На территории, отводимой под проект, разрешена многоэтажная жилая застройка от 9 до 20 этажей, строительство жилых зданий, объектов санаторно-курортного, социально-культурного, спортивно-туристического и религиозного значения, а также объектов для автомобильного транспорта. Айзанат Муртазаева успешно выступила на международном турнире по фехтованию Кубок сильнейших спортсменов в Минске, завоевав золотые медали как в личных, так и в командных соревнованиях. Теперь дагестанская спортсменка имеет полный комплект наград данного турнира. 2 года назад она взяла здесь бронзу, в 2025 году серебро. Отмечается, что одной золотой наградой она не ограничилась, спортсменка победила и в командном соревновании в составе сборной «Россия-1». В финале ее команда одолела сборную Московского училища Олимпийского резерва. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Легендарный настрой.
3: И весь Дагестан с тобой.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиата». Красота вне времени.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальные Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Ляхин опаис, ахирис дик.
2: Пока работу не начал, думай о результате.
0: Радио «Прибой».

0: знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Очень вкусный лимонад. Один такой.
7: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
9: Вспомни, что было.

0: Реклама на радио.
1: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 8108, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. В Петербурге открывается международный экономический форум. В Дагестане предупредили о персональной ответственности руководителей за срывы сроков строительства. И в Махачкале перекроют участок одной из улиц из-за очистки кора. Теперь подробно. В Санкт-Петербурге начал работу международный экономический форум, одно из самых масштабных событий в деловой сфере. Он пройдет с сегодняшнего дня по 6 июня в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Центральное мероприятие форума – пленарное заседание, которое состоится в пятницу, 5 июня. В нем традиционно примет участие президент России Владимир Путин. Накануне глава российского государства встретится с руководителями международных информационных агентств. Участниками форума станут около 20 тысяч человек из более чем 100 государств. При этом около 76 стран будут представлены государственными деятелями и политиками. Студенты всех российских вузов будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны. Президент Владимир Путин в ходе заседания призвал федеральные вузы открыть самостоятельные факультеты русского языка, отделив русскую филологию от зарубежной. В Рио глава Дагестана Федор Щукин потребовал от руководителей республиканских ведомств и глав муниципалитетов строго соблюдать графики строительства инфраструктурных объектов. В ходе совещания по актуальным вопросам руководитель региона подчеркнул, что любые переносы сроков без всяких причин недопустимы. Жители республики не должны годами ждать элементарных бытовых удобств, будь то в столице или в отдаленных горных селах. Отмечается, что главная цель всех представителей власти – создание комфортных условий для каждого дагестанца. В Махачкале в связи с проведением плановых руслоочистительных работ в канале имени Октябрьской революции будут введены временные ограничения для движения транспорта. Об этом сообщает администрация столицы Дагестана. Ограничения будут действовать сегодня и завтра до 18 часов вечера. Участок перекрытия – улица Московская по нечетной стороне до улицы Даганова. Водители просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать альтернативные маршруты объезда через соседние улицы поселка Семендер. Авиакомпания «Белавиа» перешла на двухразовое выполнение полетов по маршруту Минск-Махачкала-Минск. Напомню, авиаперевозчик возобновил рейсы в Дагестан 9 мая. В прошлом месяце самолеты летали один раз в неделю по субботам, теперь добавлена вторая частота, полеты осуществляются также по вторникам. Вылет из Минска в 13 часов 10 минут, прибытие в Махачкалу в 16 часов 30 минут. Обратный рейс из Махачкалы отправляется в 17:30, посадка в Минске в 21:00. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада» – красота вне времени.
2: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
3: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющей женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
6: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» шлягер.

0: Реклама.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний.

0: Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания, свечи с тамбуканской грязью «Хомовита». Спрашивайте в аптеках города. Противопоказания – непереносимость пчелопродуктов.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: ну что, друзья мои, на волнах радио «Прибой», песня Ани Лорак «Лив», 14.57, точная московская. И очередной час подходит к концу, значит, с наступлением часа нового. Новый плейлист и отличное настроение ваше. Конечно, ровно в 15.00. Обязательно послушайте новости Дианы Гаджиевой. А пока я поставлю вам пример новой песни Гуля Джаватова. Встречайте.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Инсукуль, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. В Счетной палате назвали размер максимальной декретной выплаты. В Дагестане заложили новую малую ГЭС. И шпажистка республики победила на международном турнире. Теперь подробно. Максимальный размер пособия, которое женщина может получить по беременности и родам, приблизился к 1 миллиону рублей. Об этом сообщили на полях Петербургского международного экономического форума. Отмечается, что размер декретных выплат напрямую увязан с зарплатой матери. Чем она выше, тем больше пособия может получить женщина. Также при рождении ребенка полагается выплата единовременного пособия, и оно уже никак не связано с доходами. С февраля этого года его сумма составила чуть более 28 тысяч рублей на каждого ребенка. В Высокогорном Рутульском районе Дагестана началось строительство малой гидроэлектростанции «Орел». Объект станет частью Самурского энергетического кластера и обеспечит стабильное электричество удаленным горным селам. Об этом сообщили в Минэнерго Республики. Проект реализуется без создания водохранилищ с использованием отечественного локализованного оборудования по технологии ЭКГЭС. Новая станция будет ежегодно вырабатывать около 20 миллионов киловатт-часов чистой электроэнергии, что снизит дефицит мощностей и повысит надежность энергоснабжения горных районов. Отмечается, что пуск станции запланирован на следующий год. Технический запуск водовода Черкеи Махачкала-Каспийск может состояться уже в июле. Объект обеспечит чистой водой почти миллион жителей республики. Об этом сообщили в правительстве региона. Протяженность магистрали составляет 78 километров, мощность 176 тысяч кубометров воды в сутки. Трубы уложены на большей части трассы. Объект строится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ход строительства находится на контроле Минстроя России. Определена компания, которая займется комплексным развитием территорий на берегу Махачкалы. Единственным участником конкурса на право заключения договора комплексного развития территории с объемом 2 миллиона квадратных метров в районе Лазурного берега стало акционерное общество «Каспийский берег». На территории, отводимой под проект, разрешена многоэтажная жилая застройка от 9 до 20 этажей, строительство жилых зданий, объектов санаторно-курортного, социально-культурного, спортивно-туристического и религиозного значения, а также объектов для автомобильного транспорта. Айзанат Муртазаева успешно выступила на международном турнире по фехтованию Кубок сильнейших спортсменов в Минске, завоевав золотые медали как в личных, так и в командных соревнованиях. Теперь дагестанская спортсменка имеет полный комплект наград данного турнира. 2 года назад она взяла здесь бронзу, в 25-м году серебро. Отмечается, что одной золотой наградой она не ограничилась, спортсменка победила и в командном соревновании в составе сборной «Россия-1». В финале ее команда одолела сборную Московского училища Олимпийского резерва. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой.
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
4: Радио Прибой. Вы слушаете Радио Прибой.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радиоприбой. Задаем настрой.
2: Ну, здравствуй, здравствуй, новый день. Будем делать, друзья, вместе его громким, теплым и музыкальным. На календаре 3 июня, среда, и первая летняя неделя уже набрала свой сочный темп. Кто-то сегодня в офисе, кто-то в аудитории на экзамене, кто-то на пляже у кромки Каспия. Но где бы вы ни были, у нас с вами одно общее – желание прожить этот день так, чтобы он отозвался чем-то хорошим. Я смотрю в окно студии, и Махачкала мне подмигивает солнечными бликами на стеклах проезжающих машин. Воздух пахнет летом, друзья, тем самым, которое мы так долго ждали. И оно наконец-то здесь, во всей своей щедрой красе. Всем жаркий летний привет на столичных 15.08. С вами Иза Ахметханова. Настройтесь, друзья, на волну позитива и, конечно, лучшей музыки от радиостанции «Прибой». Я начинаю.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой».
1: Знаете, друзья, говорят, что хорошая песня способна разогнать даже самые плотные облака, что в нашем случае в последнее время довольно-таки актуально. Сегодня в эфире премьера, которая точно разогреет ваши души, принесет музыкальное вдохновение. Погружаемся в поток красивой музыки вместе. Включаю специально для вас новинку. Новинку в исполнении Алисы Супрановой. «Поведи меня, мама».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама на радио.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
4: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Пробки на дорогах.
2: Добрый день, дорогие друзья-водители. Итак, традиционная сводка о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы наблюдаются на следующих улицах. У нас на проспекте Казбекова в Семендере заторы. Далее на проспекте Олега Джиакушинского в районе Северного автовокзала. Также большое скопление машин у нас на Камаева. В Первой Махачкале в районе Троллейбусного кольца по улицу Магомед Тагирова у нас заторы. Там зафиксировано ДТП в левом ряду. Далее заторы также и на Гайдара Гаджиева в районе Троллейбусного кольца до улицы Чейрова. И далее по Гайдара Гаджиева у пересечения с улицей Магомета Гаджиева зафиксировано ДТП в среднем, правом и, в среднем и в правом рядах. Далее на Танкаева заторы, пробки и на Имама Шамиля в районе от Джума-мечети вплоть до улицы Хаджи Булача. Практически на всем этом протяжении у нас заторы. Далее также улица Магомета Яракского выделена красным, проспект Гамидова. На Гамидова у нас еще одно ДТП в среднем ряду в районе пересечения с улицей Устарбекова. Также на Устарбекова в этом промежутке у пересечения заторы. Ирчик, Казака, Сергокалинская улица в пробках. Далее улица Абдулы Алиева у нас выделена красным. Пробки в районе ЦУМа тоже довольно серьезные. Магомета Гаджиева, Каркмасова, Батырая выделены красным, Хаджи Кадырова, Дзержинского, Толстого, Радищева и Гусаева. Все это выделено красным. Довольно серьезная картина в этом районе, друзья. Старайтесь находить альтернативные маршруты. Далее у нас на пересечении Даниялова до Хадаева довольно большое скопление машин. Пересечение Доходаева и проспект Расула Гамзатова. И, естественно, на протяжении всего проспекта Расула Гамзатова у нас также заторы. Что же у нас в редукторном поселке? По проспекту Петра Первого от моста до улицы Эльзы Ибрагимовой и в районе кольца также имеется скопление машин. Дорогие друзья, пожалуйста, будьте терпеливы, соблюдайте обязательно правила дорожного движения, дистанцию. Пусть даже в самой долгой пробке вас согревает мысль, что дома ждут, а музыка прибоя успокаивает. Легкой и безопасной дороги. We'll be right back.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Omnium Artium Medicina Nobilissima» – медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Вы слушаете радио «Прибой». «Прибой».
7: Итак, друзья, продолжаем отмечать знаменательные события дня сегодняшнего. Напомню, что сегодня у нас 3 июня.

Июня, третий летний день. И знаете, именно в этот день, в 1987 году, в рамках 5-го фестиваля Ленинградского рок-клуба произошло событие, которое вошло в историю. Группа «Крови» во главе с Виктором Цоем вышла на сцену и впервые представила публике песни из еще не вышедшего альбома. Свое выступление музыканты начали с заглавной группы «Крови». С того вечера эта песня стала не просто хитом, а символом целого поколения. Сегодня ей почти 4 десятилетия, если не больше, но она по-прежнему звучит актуально. Давайте послушаем ее сейчас в память о том самом дне. Группа «Крови» – легендарное кино на волнах радиостанции «Прибой».

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. В России ужесточат контроль за иностранными перевозчиками. Ярмарка трудоустройства пройдет в Махачкале. И в Избербаше стартовал всероссийский турнир по боксу. А теперь подробно. С 1 сентября в России ужесточат контроль за соблюдением иностранными перевозчиками правил оплаты проезда по платным трассам. Соответствующие изменения утверждены правительством. Уточняется, что теперь грузовики массой более 12 тонн, принадлежащие иностранным перевозчикам, не смогут пересечь границу страны ни при въезде, ни при выезде, если у их владельцев есть непогашенные долги за проезд по платным дорогам или по плате в счет возмещения причиненного им вреда. Продолжается прием заявок на соискание Всероссийской общественной премии «Гордость нации». Организаторы отмечают высокий интерес к проекту. Только в прошлом году на соискание поступило более 750 заявок из 85 регионов России. Победителями межрегиональных этапов стали 209 участников, которые получили возможность представить свои проекты на федеральном уровне. За каждой заявкой реальная история людей, которые сохраняют родные языки, возрождают народные ремесла, развивают этнокультурные инициативы и укрепляют дружбу народов России. Отмечается, что премия призвана поддержать именно таких энтузиастов и лидеров общественного мнения. Три перинатальных центра Дагестана получат новое медицинское оборудование в этом году. На эти цели выделено более 200 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Семья». Финансирование предусмотрено региональным проектом «Охрана материнства и детства». Информация об этом прозвучала на заседании Совета при главе республики под руководством премьер-министра Магомеда Рамазанова. Более 2000 вакансий представят 105 компаний на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая пройдет 26 июня в Махачкале на площадке Дома дружбы, сообщает пресс-служба Минтруда Дагестана. Ярмарка предоставит соискателям возможность в один день встретиться с работодателями, пройти экспресс-собеседование и получить предложение о работе. Специалисты службы занятости помогут выстроить профессиональную траекторию, подобрать подходящие вакансии и записаться на бесплатное переобучение. В Избербаше стартовал всероссийский турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Мурада Гамзаева. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. Участниками соревнований стали 124 боксера из 24 регионов страны. Почти половина спортсменов представляет Дагестан. Награды турнира будут разыграны среди мужчин в 13 весовых категориях и среди женщин в 6. Финальные поединки и церемонии награждения победителей и призеров состоятся 6 июня. И о курсах валют. На сегодня доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио Прибой», программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
1: Приветствую, друзья, и снова в эфире проект «Эксперт ПРО» в студии Миссия Мирова. Мы здесь много говорим о создании современного, стильного, эргономичного, актуального на какие-то периоды дизайна, но сегодня хочется поговорить о создании дизайнеров. А с кем говорить об этом, если не с человеком, кто был у истоков формирования дизайнерской среды в Дагестане? Гостья нашего партнерского с салоном Дверита проекта, директор и основатель Академии дизайна РД, а также основатель бюро архитектуры и дизайна РД Джамиля Искандеровна. Джамиля Вахидовна Искандерова, здравствуйте.
2: Здравствуйте, ну так тоже очень красиво звучит.
1: Правда? Да. Согласна. Помогает мне вести эфир немного эксперт в другом направлении, специалист по напольному покрытию, по дверям, Ярагит Турланов, здравствуйте.
3: Здравствуйте всем.
1: Джамиля Вахидовна, я уже сказала, что вы первопроходец, сказала, что вы пионер частного дизайнерского образования у нас в Дагестане, и когда вы начинали, не было не просто школ дизайна, у нас с дизайнерами была на тот момент проблема. Как у вас возникла вот эта идея создать учебное заведение, которое бы создавало дизайнеров?
2: Конечно, все началось с того, что потребность, нужны были специалисты, потому что был переезд, возвращение в Дагестан, когда я закончила Академию художеств, я вернулась, и здесь уже на наших просторах стала открывать проектное бюро. Хочу сказать, что у нас очень талантливые люди, у нас очень много талантливых художников и ремесленников, ребят, которые занимаются прикладным искусством. Но мне нужно было, чтобы были специалисты именно дизайнеры. И я поняла, что нужно выращивать своих специалистов. Вот это, в принципе, идея легла в основу открытия первого, даже я скажу, на Северном Кавказе, учебного заведения дополнительного профильного образования.
1: То есть дизайна. Сначала было бюро?
2: Вначале было бюро. Вначале было слово.
1: Да, была потребность именно в специалистах.
2: Совершенно верно.
1: И вы не подумали о том, что я создаю конкурентов, по сути, себе?
2: Вы знаете, так в моей жизни сложилось, что я очень идейный человек, и вот это стремление вперед и не оглядываясь назад, оно, в принципе, присутствует в моей жизни всегда. Вы правильно заметили, у меня даже был разговор, когда я открывала, формировала учебное заведение от одного моего друга, который, в принципе, сейчас на данный момент является моим конкурентом, который мне сказал: «Джамиля, зачем тебе это надо? Вот ты такая уникальная, с академическим образованием, зачем тебе делать себе конкурентов?» Я так задумалась на эту тему, потом сказала ему о том, что, ты знаешь, я бы хотела бы конкурировать с людьми сильными, и создать вот это общество. Да не может, что один человек вот так может там целый сад вырастить. Может. И вот получилось. Вуаля, у нас целое дизайнерское сообщество, которое, мне кажется, одно из самых сильных на Северном Кавказе.
3: А, ну, сейчас дизайну не учат только ленивые. А как приходится вот бороться? Есть эта борьба вообще, какая-то конкуренция есть у вас на этом рынке?
1: За клиентов.
2: Да. Не, ну вообще, конечно, борьба... Согласитесь, что это всегда очень хорошо, потому что она так немножко заставляет нас двигаться, да? Но именно в моей практике так получилось, что все мои конкуренты – это бывшие мои студенты. И, соответственно, я как многодетная мама и вот это материнское большое сердце, какие бы они там не стали бы для меня закоренелые конкуренты, они все равно остаются для меня детьми. Но, конечно, я очень рада и вижу, что есть такое вот соперничество. Пусть оно будет направлено на повышение и на расширение учебных программ, чтобы те люди, которые приходят обучаться, они получили самое лучшее образование в сфере дизайна, не выезжая из Дагестана.
1: На тот момент каким было ноу-хау, вот что было такое уникальное, что быстро продвинуло вас в этой среде?
2: За это ноу-хау я много лет получала вообще, как говорится, знаете, гнилыми помидорами по лицу. Я сейчас объясню. Как-то я так углубилась в создание учебных программ и не делала себе рекламу. По основному образованию я художник-монументалист, дизайнер-декоратор, и имею академическое образование в сфере дизайна. И, соответственно, я подумала, как надо быстро, вы знаете, так вот, погрузить человека в мир дизайна, чтобы он не просто научился делать техничку, а чтобы он реально научился делать очень классные, крутые художественные дизайн-проекты. И я сделала синтез, сочетание трех основных таких базовых модулей. Это база дизайн интерьера, это база декорирования, это база компьютерной графики. И вот с этими тремя модулями мы даже вошли в международный стандарт. У нас есть в Академии РДИ сертификат, что вот эта методика быстрого погружения человека в мир дизайна, она у нас так сертифицирована в международном формате. И вот этот курс декорирования, он резко погружает человека в мир искусства. И он такой, и озарение, и раскрывается талант, повышается уровень рефлексии.
3: Это получается, вы строите какие-то вот интересные такие, какие-то вот фигуры. Я помню, раньше было такое, что вот декоры фасадных зданий вот какими-то фигурами, животных и так далее. Вот, по-моему, у вас это создавалось тоже, да?
2: Ну, в принципе, можно и так сформулировать, но я сейчас скажу немножко более детально. Есть такое понятие монументальное искусство. Это искусство, которое живет внутри архитектуры и снаружи, с экстерьера и с интерьера. И, ну, согласитесь, дизайнер – это художник. Там есть такой синтез профессии. Он немножко и архитектор, немножко и художник. И мне надо раскрыть уровень рефлексии, повысить резко. И для того, чтобы люди стали мыслить более художественно, через изучение техник монументального искусства, настенные росписи, фрески, мозаики, создание арт-объектов интересных, начинает по-другому мыслить их голова. Вот.
1: Я бы дополнила список. Know-how. Вы говорите, немножко архитектор, немножко художник, немножко психолог, немножко сметчик, немножко прораб. Где-то множко. Список, по-моему,
2: это...
1: длинный.
2: И вот хорошо, что вы задели тему психологии, потому что на самом деле психология общения с заказчиком – это одна из важных тем, которую мы тоже раскрываем в Академии РДИ.
1: Как создать успешный обучающий проект, зачем вообще обучаются искусству дизайна и как новичку заявить о себе на эти темы и не только. В эфире партнерского с салоном Дверита проекта интервью с основателем и руководителем Академии дизайна РДИ, с основателем бюро. Все правильно?
2: Совершенно верно. Архитектура и дизайна РДИ.
1: С Джемилей Искандеровой.
0: Эксперт Про на Радио Прибой.
4: Реклама.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
8: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
0: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
1: Гости эфира — Джамиля Вахидовна Искандерова, директор и основатель Академии дизайна RD. Помимо того, что наша гостья делится секретами своего успеха, она рассказывает о том, что волнует сегодня тех, кто учится на дизайнера, о трудоустройстве дизайнеров, надеюсь, мы услышим, и взаимоотношениях внутри этой очень востребованной профессии. Да, Ираги?
3: Да, я вот хотел просто такой вопрос задать. Вот какие отличия, требования предъявляют вами к студентам? Вот студенты же разные приходят. Есть какой-то отбор, когда вы принимаете?
2: Да, конечно, мы проводим первое вводное занятие. У меня уже такой, знаете, с годами намотанный глаз, то есть я сразу могу посмотреть на человека, пообщаться с ним и понять, вообще стоит ему идти в сферу дизайна или нет. Если я вижу, что не стоит, я прямо могу это сказать. Ну, конечно, не так, вам не надо идти. Нет, я объясню, почему я так говорю. Или, к примеру, я вижу, что обучение будет достаточно сложное, и я тоже дам комментарий, чтобы человек понимал, с чем он будет сталкиваться. Часто задают вопрос: ой, наверное, надо к вам идти, если есть художественная база. Сразу отвечу, это такая триггерная тема для многих, что не важно. Многих мы выпустили талантливых дизайнеров, которые сейчас работают профессионально, которые не имели художественную базу. Главное, нужно иметь намерение и волю и силу к обучению.
1: Спасибо за то, что вы говорите, про то, что нужно иметь, какие навыки нужны. Интересно услышать про преподавателей, кто сегодня преподает в Академии дизайна RD.
2: Всегда принципиально. В принципе, Академия RD уже 20 лет, в следующем году у нас будет юбилей. И основой философии подбора и формирования команды — это были практикующие специалисты, то есть это дизайнеры, декораторы, художники, архитекторы. У нас есть специалисты в сфере маркетинга, менеджмента, потому что это сейчас тоже связано с миром дизайна интерьера, не только дизайна интерьера, графические дизайнеры. Но условия, они должны быть практики. То есть у них должна параллельно идти какая-то своя деятельность, то есть где они раскрываются как специалисты. Потому что обучение построено по принципу: мы даем базу теоретическую и обязательно даем практику. То есть в рамках обучения еще проходит и стажировка.
1: Больше 15 лет занимаюсь организацией мероприятий и с удовольствием почитала бы вашим слушателям курс именно по организации социально-массовых мероприятий.
2: Давайте мы организуем такую лекцию на нашей площадке. Очень рады будем вас видеть.
1: Спасибо. Мне интересно, поддерживается ли в дальнейшем связь с вашими выпускниками и как это происходит?
2: Да, конечно, мы поддерживаем. Вы знаете, в принципе, как и в любом учебном заведении, есть выпускники, которые начинают дальше двигаться по профессиональной такой дороге, а есть кто, ну, по каким-то своим жизненным причинам сходит с нее. И те, которые двигаются, конечно, они даже сами не хотят далеко уходить в сторону, они приходят к нам. Вот у нас пару месяцев назад была встреча выпускников определенного потока, но их достаточно много за 20 лет, представляете? То есть там пришли ребята, которые у нас обучались в 2012-2013 году, вот, и они все сами организовали, делились своими проектами, рассказывали свои успехи, при том, что у нас есть выпускники, которые работают за пределами Дагестана, разбросаны по России, и многие даже уехали в другие страны.
1: За 20 лет, Яроги, вам не интересно услышать цифры, сколько дизайнеров выпущено Академией дизайна RD?
3: Ну, я надеюсь, что подсчет идет. Наверное, это сложно посчитать.
2: Честно, да? Хотите, вот скажу одну вещь. Да. Я вот в этом плане настоящий художник. Не считаю ничего, да, вот когда мне задают вопрос, а сколько? И я так в ступор стою. Нет, я не могу сказать, но я могу подвести такую циферку, что если взять Дагестан, 90% практикующих дизайнеров, декораторов Дагестана – выпускники Академии RD.
3: А вот какими качествами должен обладать человек, вот, чтобы стать дизайнером?
2: Собранность, пунктуальность, системность. Человек должен быть системный. Конечно, если у вас есть от природы талант, конечно, это очень большой бонус. Но чтобы стать хорошим дизайнером, можно, в принципе, и без таланта. Потому что, ну, согласитесь, сфера дизайна очень масштабна. Не всегда нужны высокохудожественные проекты. Правильно?
3: Конечно, да.
2: Кому-то нужно просто вот квартиру для сдачи под аренду, к примеру, да. Вот наше проектное бюро приходит, конечно, за такими премиальными интерьерами, когда хотят что-то эксклюзивное. Я прям так и говорю. Когда запрос идет, там, например, на квартиру, я говорю, для чего? Он говорит, ну, у нас там бизнес, мы хотим там, в аренду сдавать. Я говорю, не ко мне. Вот много дизайнеров, вот смотрите, я вам могу посоветовать, наши выпускники, вот такие ребята, они классно вам сделают. Вот, это будет, конечно, бонус. И еще, знаете, общение. Я учу студентов общаться. Даже если они приходят такие, знаете, молчаливые, сейчас же такое новое поколение, зумеры, да, то есть они такие все погруженные в себя, я им объясняю, смотрите, особенно если вы хотите открывать бизнес в сфере дизайна, нужно развивать ораторское искусство. Я их заставляю рассказывать свои идеи. Они начинают на меня обижаться, уходить, пыжиться. И еще знаете, что я заставляю делать? Записывать онлайн выступления. Потому что это тоже очень помогает. Почему? Потому что сейчас наша жизнь, она будет очень комбинирована. Мы практически уже живем офлайн и онлайн.
1: Очень много, извиняюсь, да. Яроги, очень много сопутствующих компетенций, которыми вы прокачиваете своих слушателей.
2: Да.
3: Да, вот студенты бывают, они вот бывают гуманитарии, а бывают в голове вот математики. Угу. Вот в основном делятся вот так. Вот кто подходит для дизайнера? Те или другие?
2: И те, и другие. Объясню сейчас почему. Мы даем настолько комплексное образование, что в конце обучения кто-то делится на дизайнеров, которые занимаются именно концептуальным дизайном, то есть их задача придумать сам дизайн, идею. Это гуманитария. Вторая категория – это дизайнеры-проектировщики, которые занимаются проектированием и чертежной документацией. То есть они такие больше, знаете, проектировщики-архитекторы. Угу. Там уже нужна математика.
1: А несмотря на высокую конкуренцию, вроде бы как в среде, мы вот с Яроги наблюдаем большой спрос на дизайнеров интерьера из Дагестана. Не мудрено, что наши дизайнеры работают далеко за пределами республики, в крупных городах, за границей. Вы как это объясняете?
2: Вы знаете, спрос есть, это 100%, и мне нравится, что... Работая в Дагестане со студентами, которые приходят, у дагестанского народа очень сильная ДНК творческая. Я всегда об этом говорю. На любых конференциях вне Дагестана я говорю о том, что здесь плодородная земля, она рождает очень угу. талантливых людей. Единственное, что надо объяснять студентам, немножко их раскрепощать в плане творчества и угу. им объяснять о том, что нужно изучать искусство. Дагестанский народ очень предприимчивый, хотят очень быстро сразу начать работать. А я ему объясняю, подожди, давай мы научимся различать
1: Тофта-баба.
2: Работу эпохи Ренессанса от работ эстетики дадонизма. А что это такое? Я говорю, вот, чтобы не было таких вопросов, мы должны с тобой научиться. И на самом деле востребованность есть. Почему? Потому что наши ребята очень хорошо работают с дагестанским таким ДНК-кодом. Вы, наверное, обратили внимание, что сейчас есть спрос на фольклор, на этнику. Кто-то говорит, там только русский фольклор в моде. Нет, в общем фольклор. И наши очень хорошо стилизуют современные стили вот с нашими национальными какими-то паттернами.
1: А материала много,
2: да.
1: Непаханное поле, да. Тут народов сколько, и у
2: каждого свой фольклор. И между прочим, то, что вы сказали по востребованности, вроде бы много дизайнеров, но вот таких прям вот хороших посчитать по пальцам.
1: Угу.
2: И когда ребята приходят и говорят, вот, наверное, эта ниша уже занята, работы не будет. Я говорю, для хорошего специалиста работа будет всегда. Просто вы себя прокачайте. Вы инвестируйте в себя. Напитайте вы себя образованием. Потому что только образование даст вам уверенность в том, что вы делаете. И потом, когда вы что-то создаете, вам же это надо еще презентовать. И это ваша база образования.
3: Ну вот мы про хорошее начали говорить, а вот что такое хороший дизайн? Вот как понять, вот, что вот человек сделал работу, да, вот неопытному человеку, да, понять, вот это вот действительно вот качественный, хороший дизайн.
2: Есть такие, знаете, формулы хорошего дизайна. Они основаны на таких основных столбах. Во-первых, композиция. То есть должна быть четкая композиция в интерьере. Обычный человек этого не проанализирует, то есть он этого не поймет, но он будет говорить такие фразы: как-то здесь так уютно, как-то хорошо, не убавить, не прибавить. То есть он будет говорить таким обычным человеческим языком. Второе – это правильная цветовая гамма. Это очень важно. Третье – интерьер должен быть тактильный. То есть он должен быть, вот, там должна быть хорошая подборка материалов, она должна быть многогранной. При том, что неважно, в каком стиле выполнен интерьер, в классическом или в минималистичном. Да? Ну и, конечно, правильный подбор материалов и комплектации. Например, двери, интересные аксессуары для оформления интерьера. Да? То есть все должно быть очень выверено и соразмерно.
1: Угу. У нас не только Академия дизайна РД, еще чуть раньше было создано Бюро архитектуры, куда обращаются за интерьерными решениями, за какими-то идеями по созданию интерьера, и неважно, это частное пространство или коммерческая площадь. Кстати, зачем чаще обращаются?
2: За частными интерьерами.
1: Да? Mm-hmm. Современные тренды, технологии в дизайне интерьера какие в настоящее время? Можете отметить.
2: Сейчас тенденция на индивидуальность и на присутствие искусства в интерьере.
1: Mm.
2: Мне очень понравилась одна фраза одной медийной барышни, которая сказала о том, что почему, что происходит с миром дизайна в России, почему большинство интерьеров, выпускающих дизайнеров, стали похожи на бежевые интерьеры номеров отеля в Дубае. Или, знаете, такое все такое вот какое-то беленькое, такое uh-huh. бежевое, все такое лощеное. И я стала замечать, что часто стали приходить с запросом о том, что я прихожу с работы уставший, прихожу домой, и такое ощущение, как будто я тоже попал в офис. То есть тенденция на уют, на цвет, на тактильность и на что-то необычное в интерьере, на присутствие вот этой магии, этой энергии искусства. Потому что искусство вечно.
1: Вопрос от нашего партнера, от салона Дверита. Джамиля Вахидовна, в какой момент создания проекта нужно думать о дверях и напольных покрытиях?
2: Мы начинаем думать практически сначала. То есть я с практики своего бюро объясню. Почему? Потому что мы начинаем движение, ну, после договора, после технического задания. А между прочим, в техническом задании у нас есть пункт, когда мы общаемся с заказчиком, мы спрашиваем, что по дверям? То есть какой у нас бюджет будет заложен, да, и вообще есть ли какие-то предпочтения? То есть, ну, там это будет Европа, это может местное производство будет, ну, может какие-то желания есть. Иногда заказчики приходят и говорят: я всю жизнь мечтала, чтобы у меня в доме были белые двери. Все-все, не переживайте, будут как белые двери.
1: Как в песне «Белая дверь».
2: Да, и потом мы начинаем делать перепланировку, расстановку мебели, то есть мы делаем нарезку архитектурную, ставим мебель, но, соответственно, мебель связана с чем? С дверью, то есть как зайти и выйти. Угу. Сразу мы продумываем высоты, какие двери будут, раздвижные, распашные, двойные, как они будут открываться. Но вначале мы думаем о дверях с технической точки зрения, потому что в начале проекта всегда дизайнер немножко архитектор.
1: Угу.
2: И вот потом, когда вот эта перепланировка и расстановка мебели утверждается заказчиком, и дизайнер перевоплощается в художника, уже в эскизе, в каких-то модбордах художественных, мы интегрируем дизайн дверей, потому что дверь – это архитектурный элемент внутренней архитектоники интерьера, это очень важный элемент.
1: У нас есть еще один вопрос, который мы любим задавать из эфира в эфир, он связан с преобразованием нашего родного города, с Махачкалой.
3: Да, мне вот хотелось бы задать, вот мы сейчас чаще всего обращаемся к дизайнеру, это уют нашего дома, нашей квартиры.
1: Внутренняя красота.
3: Да. А вот мне интересно, вот в масштабе города, вот мне бы хотелось, это тоже наш дом, город. И вот есть ли идеи какие-то, да, вот что вот какие-то локации, какие-то места, вот что-то улучшить, что-то сделать так, чтобы всем было лучше, приятнее, удобнее?
2: Да, конечно, и вы знаете, у меня даже несколько лет назад было выступление на тему, как преобразовать и дополнить наш красивый город. Есть такое понятие дизайн архитектурной среды. И вы правильно заметили, что город – это тоже наш дом. А еще я даже больше вам объясню, что среда, в которой мы живем, она нас воспитывает, воспитывает наших детей, она формирует нас. И, соответственно, в городе надо дополнить такие интересные, сделать точки, в которых, например, будет философия искусства, она будет подана с точки зрения такого, знаете, нашего национального дагестанского кода, при этом там будет стилизовано с современными тенденциями. Это могут быть, например, там монументальные какие-то композиции из керамики, из металла. Это может быть какая-то интересная площадка для детей, в которой есть идея. Ну, к примеру, вот фантазирую, например, взять художника Сальвадора Дали, папа сюрреализма, и сделать, например, площадку для детей, взяв за основу его какие-то вот образы из его картин, при этом добавив туда какие-то наши этнические паттерны.
1: Интересный микс.
2: Да, интересный микс будет.
1: Такая эклектика Дали и этника Дагестана.
2: Вот, я считаю, что это очень классная идея. Вот у нас даже была заявка на то, что мы хотели расписать стены в нашем городе. У меня есть прям такие эскизы уже сделанные на национальную тему, которые бы раскрывали...
1: То есть вы уже были готовы, по сути,
2: да,
1: даже к практике.
2: Мы уже были готовы. У нас даже была такая коллаборация в Дербенте, так как у нас есть там филиал Академии РДА, и мы с одним из художников делали вот такие интересные росписи на фасадах зданий.
1: И в завершение хочется услышать, что заряжает вас вот этой творческой энергией?
2: Люди. Я очень люблю людей.
1: Благодарю за ёмкую информацию, за ваши дельные, я считаю, очень своевременные ответы. Дорогие, есть что добавить?
3: Мне просто было очень приятно пообщаться с Жамилем. Мне был опыт работы с ней много лет назад. Да, она нам делала проект, и это, по-моему, тоже прекрасно. Это было лет 15 где-то, по-моему, назад. Мне тогда понравилась тоже работа. Вот. Очень, очень приятная прошла беседа.
2: Благодарю, что пригласили. Я считаю, что мы... Я даже не заметила, как время пролетело. Всегда очень рада...
1: Это большой минус нашего проекта.
2: Да, всегда очень рада прийти к вам, пообщаться. Я вообще считаю, что у вас очень классная миссия. Вы молодцы, ребят.
1: Спасибо большое. И о том, как создаются дизайнеры, о перспективах развития для дизайнеров интерьера, плюсах профильного обучения, создании масштабных проектов с участием слушателей Академии, я считаю, первой в Дагестане такой базы для создания дизайнеров Академии дизайна РД. Мы общались с Джамилей Вахидовной Искандеровой. Спасибо вам большое и благодарю всех за внимание. До новых эфиров.
0: В эфире Радио Прибой, программа «Эксперт ПРО».
4: Реклама.
11: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55-55-70.
12: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
13: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
15: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания. Свечи с маслом черного тмина, Витатмин. Спрашивайте в аптеках города.
16: Имеются противопоказания, непереносимость компонентов.
17: Большой выбор колясок в Киргут, дети.
16: Премиальный Cybox Dugabot Duna – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Corella и Farfella, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
17: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Мы ваш номер один, друзья. Ну а вы дарите тепло души, не жалея, не скупясь. Не требуйте ничего взамен, и тогда мир обязательно ответит вам тем же. Посредством радио «Прибой» у вас есть возможность порадовать близких самыми теплыми словами. Ну и, конечно, любимой музыкой. Ваш любимый час желаний стартует ровно в 17:00. Не пропустите, будет душевно, ярко и по-летнему горячо.

0: В Дагестане 17 часов.
1: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето!
2: И море отличной музыки.
3: Включайся. Радио Прибой.
4: Помни, кто ты. Помни, откуда. Слушай. Радио Прибой.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Итак, друзья, всем большой летний привет. Час желаний на Радио «Прибой» официально в эфире. Меня зовут Иза Ахметханова, и я с удовольствием исполню ваши музыкальные заявки, передам приветы, ну и, конечно, поздравления. Звоните по номеру 91-1007 или же пишите к нам в мессенджер «Макс» по номеру 8-988-291-1007. С удовольствием все зачитаю, любимую песню поставлю, ну и создам то волшебное летнее музыкальное настроение, друзья. Ну и сразу к первым смс, которые уже заждались своей минуты. Салам из дождливого Питера. У нас тут плюс 15, а я включаю прибой и чувствую дагестанское солнце. Привет маме и папе в Махачкале, скучаю. Лето всем в душе. Пишет нам Зарият. Ну что ж, Зарият, дагестанское тепло и солнце отправляем вам в Питер. Приезжайте к нам поскорее в гости, мы согреем своим теплом. Ну и Зарият попросила, кстати, композицию Гаджилава Гаджилаева «Думаю о тебе». Зарият, специально для вас и для всех тех, кто слушает «Волну прибоя», она обязательно прозвучит, ну а мы двигаемся дальше. Иза, добрый вечер. У нас в Каспийске сегодня семейный ужин на веранде. Слушаем вас всей семьей. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь в исполнении Никиты, например, дуэт с Зайцевой. Все слова о любви. Прибой – это любовь. Семья Ибрагимовых написали нам. Огромное спасибо вашей семье прекрасной Ибрагимовых. Прекрасного, замечательного вечера. Тем более, семейный ужин на веранде. Что может быть лучше? Ну, а композицию обязательно специально для вас поставим. Друзья, ну, а я также напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
3: «Росювелир».

0: ВКонтакте и на сайте radioprebой.ru.
1: Радио для всех.
2: Реклама на радио.
3: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата» – Иракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тримиата» – красота вне времени.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Да, друзья, ежедневно по будням с 17 до 18:00 ваш любимый час желаний. Напоминаю, номер в Максе 8 988 291 1007. Пишите сообщения, отправляйте голосовые, ну и звоните к нам в прямой эфир по номеру 91 1007. У нас есть еще партия СМС. Здравствуйте, всем желаю прекрасного вечера. Поставьте песню Аллегровой «Свадебные цветы». Меня зовут Амина. Передаю привет в село Индерей и Аксай. Спасибо. Ну что ж, мы, пламенный салам и привет передаем прекрасное селение Индерей и Аксай. Амина, специально для вас обязательно прозвучат «Свадебные цветы» в исполнении Аллегровой. Ну а мы движемся далее. Иза, вы наше солнце. Спасибо большое, безумно приятно. У нас сегодня родился сын. 3 июня – счастливая для нашей семьи дата. Прошу самую красивую колыбельную в исполнении Уцумуева. Спасибо, пишет нам Аслан из Ухра. Ну что ж, я искренне желаю вам, родителям, конечно, терпения, ребеночку здоровья, счастья. Пусть растет здоровым и крепким малышом на радость своим родителям, ну и вашему дому уюта, ну и спокойствия. Обязательно композиция «Колыбельная» прозвучит в исполнении Уцумуева на слова нашего легендарного Расула Гамзатова. Ну а мы движемся далее. Салам всем. Иза, недавно у моей сестры был день рождения. Ее зовут Фируза. Не помню, кто поет песню про сестру Фирузу. Хотелось бы услышать эту песню. Заранее благодарен, пишет нам Эльман. Ну что ж, мы от себя лично поздравляем Фирус с днем рождения. Желаем, конечно, крепкого-крепкого здоровья, счастья, улыбок. Ну и пусть руки устают от букетов цветов. Ну и также хочу сказать по поводу композиции. Если не ошибаюсь, есть такая композиция, называется «Три сестры» Фируза, Фируза, Лилия и Динара. Исполняет ее Влад Дарвин. Эту композицию я на свое усмотрение поставлю. Если же вдруг этот не тот трек, дайте, пожалуйста, знать, порадуем вас и другой композицией. Но в данном случае я определяю, что это именно та песня. Ну, а также, друзья, напоминаю, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
3: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на Радио Прибой. На Радио Прибой.
1: Друзья, ваши желания, наша музыка. Звоните, пишите, и все зачитаю в прямом эфире. Продолжаем путешествовать по музыкальным желаниям, друзья. Номер в Максе для ваших сообщений голосовых 8-988-291-1007. Итак, следующее сообщение. Добрый вечер из Краснодара. Дагестанцы везде, и мы все слушаем Прибой. Мамулю Хасавюрте, крепкого здоровья, скоро приеду, пишет нам Лила. Лила попросила также композицию в исполнении Хузаймат Ибрагимовой «Твой образ». Ну что ж, вам в Краснодар горячий дагестанский салам. Обязательно надеюсь, что мамочка вас услышала. Ей также желаем крепкого здоровья. Ну и мы движемся далее. Салам из Сургута поступил тоже к нам. Валейкум ассалам. Слушаю Прибой онлайн, пью чай и вспоминаю море. Всем землякам в Дербенте привет и хорошего лета, написала нам Камила. Ну что ж, в Сургуте надеемся, что не так суров все-таки атмосферный столбик. Будем надеяться, что у вас тоже довольно-таки достаточно тепло, сколько оборотов, но в любом случае, приезжайте поскорее в Дагестан, обязательно согреем своим теплом, ну и композицию, которую вы заказали, Камила, обязательно поставим. Заказала Камила Хурият Абдулаеву «Мой сын». Все заявочки услышаны, исполняю, но прежде хочу сказать, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Обслуживание и гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание, как я сказала. «Росювелир» – вы достойны только лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.

0: лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания? Свечи с тамбуканской грязью «Хомовита». Спрашивайте в аптеках города. Противопоказания – непереносимость пчелопродуктов.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 18 часов.
1: На радио «Прибой» новости.
2: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. В России ужесточат контроль за иностранными перевозчиками. Ярмарка трудоустройства пройдет в Махачкале. И в Избербаше стартовал всероссийский турнир по боксу. Теперь подробно. С 1 сентября в России ужесточат контроль за соблюдением иностранными перевозчиками правил оплаты проезда по платным трассам. Соответствующие изменения утверждены правительством. Уточняется, что теперь грузовики массой более 12 тонн, принадлежащие иностранным перевозчикам, не смогут пересечь границу страны ни при въезде, ни при выезде, если у их владельцев есть непогашенные долги за проезд по платным дорогам или по плате в счет возмещения причиненного им вреда. Продолжается прием заявок на соискание Всероссийской общественной премии «Гордость нации». Организаторы отмечают высокий интерес к проекту. Только в прошлом году на соискание поступило более 750 заявок из 85 регионов России. Победителями межрегиональных этапов стали 209 участников, которые получили возможность представить свои проекты на федеральном уровне. За каждой заявкой реальная история людей, которые сохраняют родные языки, возрождают народные ремесла, развивают этнокультурные инициативы и укрепляют дружбу народов России. Отмечается, что премия призвана поддержать именно таких энтузиастов и лидеров общественного мнения. Три перинатальных центра Дагестана получат новое медицинское оборудование в этом году. На эти цели выделено более 200 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Семья». Финансирование предусмотрено региональным проектом «Охрана материнства и детства». Информация об этом прозвучала на заседании Совета при главе республики под руководством премьер-министра Магомеда Рамазанова. Более 2000 вакансий представят 105 компаний на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая пройдет 26 июня в Махачкале на площадке Дома дружбы, сообщает пресс-служба Минтруда Дагестана. Ярмарка предоставит соискателям возможность в один день встретиться с работодателями, пройти экспресс-собеседование и получить предложение о работе. Специалисты службы занятости помогут выстроить профессиональную траекторию, подобрать подходящие вакансии и записаться на бесплатное переобучение. В Избербаше стартовал всероссийский турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Мурада Гамзаева. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. Участниками соревнований стали 124 боксера из 24 регионов страны. Почти половина спортсменов представляет Дагестан. Награды турнира будут разыграны среди мужчин в 13 весовых категориях и среди женщин в 6. Финальные поединки и церемонии награждения победителей и призеров состоятся 6 июня. И о курсах валют. На сегодня доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету!
2: Слушай, прибой!
3: 18.08 в столице, друзья. Летний вечер вступает в Махачкалу через распахнутые окна и звуки, доносящиеся с улиц. Где-то играет чей-то приемник на волне прибоя, где-то стучат мячом во дворе, ну а где-то уже гремит посудой, готовящийся к ужину дом, друзья. Все это, конечно, музыка. Музыка города, музыка лета, музыка жизни. И мой голос вплетается в нее, чтобы сказать: я здесь, я с вами, на волнах прибоя, я Иза Ахметханова. И этот час мы проведем так, как умеем, красиво, тепло и по-прибойски музыкально. Продолжаем.

Сердце забрала так искренне. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Ну а теперь та самая минута, когда тишина в эфире расступается перед чем-то новым. Тренды Дагестана в исполнении наших артистов, нашей дагестанской эстрады. Премьера на радиостанции «Прибой». Встречайте трек в исполнении Сакинат Алибековой и Зарины Азизовой под названием «Мир без войны».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Навыки на дорогах.
1: Друзья водители, добрый вечер. Вечерняя сводка. Поговорим о пробках. По данным Яндекс.Карт, заторы в Махачкале сохраняются на следующих участках. У нас проспект Казбекова в Семендере выделен красным. Далее заторы на Али Гаджи Акушинского. Как в районе Северного автовокзала, так и небольшое скопление в районе Троллейбусного кольца. В районе автовокзала у нас также зафиксировано ДТП в левом ряду. Далее заторы также у нас в Первой Махачкале по Магомед-Тагирова. Далее Абдулхакима Исмаилова выделено красным, Камаева, улица Мирзабекова в заторах. Далее в районе Кольца и по Гайдара Гаджиева обе полосы заняты до улицы Батырмурзаева. Агасиева, Ташкентская также у нас в заторах. Что же у нас на проспекте Имама Шамиля? Как и в районе Троллейбусного кольца до улицы Ташкентской у нас пробки. Также и у пересечения с проспектом Гамидова, улицей Магомеда Яракского и вплоть до улицы Хаджи Булача практически обе полосы проспекта Имама Шамиля выделены красным. Также у нас заторы на проспекте Гамидова, Яракского, Гагарина частично выделено красным, Ирчи Казака, на Примакова заторы. Далее в районе ЦУМа на Каркмасова, Батырая, Хаджи Кадырова, Дзержинского, Толстого, Радищева, Гусаева также выделены красным. Магомеда Гаджиева стоит. Пересечение улицы Даниялова и Дахадаева у нас заторы. На Буйнакского небольшие пробки. Также практически весь проспект Расула Гамзатова от Дахадаева до моста выделен красным. Обе полосы в заторах. Далее перейдем в редукторный поселок. У нас практически весь проспект Петра Первого выделен красным, друзья, от моста до кольца. И на кольце у пересечения с проспектом Насрудинова и улицей Хаджи Булача также заторы. Небольшой отрезок Хивской улицы также у нас выделен красным. Друзья, конечно, будьте взаимовежливы, соблюдайте правила дорожного движения. Пусть дорога будет легкой, а вечер обязательно добрым.

0: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету!
2: Ну что ж, 18:46, идем навстречу лету, но прощаемся на этот час. Вот и подошел к концу наш сегодняшний совместный эфир, друзья. Спасибо, что были с нами, что писали, звонили, наполняли эти часы теплом. Лето только начинается, и впереди еще столько солнечных дней, приятных встреч и, конечно, любимой музыки. Я желаю вам легкого вечера, а завтра яркого, продуктивного дня. Пусть настроение остается таким же легким, ситцевым, как этот июнь. С вами была и есть Иза Ахметханова, радио «Прибой». Не прощаюсь и говорю до скорой встречи на нашей волне. Всем пока-пока.
1: Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно от 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
5: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Избербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Поступившие на службу в полицию по окончании вуза МВД получат отсрочку от призыва. Дагестанский стенд начал работу на площадке Петербургского международного экономического форума. И авиакомпания Red Wings выполняет прямые регулярные рейсы из Махачкалы в Ош. Теперь подробно. Выпускники ведомственных вузов МВД России, поступившие на службу в органы внутренних дел непосредственно после окончания учебы, при наличии у них специальных званий, получат отсрочку от призыва. Такие поправки одобрили на пленарном заседании Совета Федерации. Кроме того, отсрочку на время обучения и службы после его завершения предоставят поступившим на службу в ОВД и обучающимся очно-заочно в вузах системы МВД. В Санкт-Петербурге стартовал трехдневный международный экономический форум, в котором принимает участие дагестанская делегация. В рамках масштабного мероприятия запланированы встречи и подписание соглашений, которые могут стать импульсом для развития региона. На площадке экспо-форума собрались представители исполнительной власти региона, руководители министерств и ведомств примут участие в сессиях и пресс-конференциях на различных площадках. В этом году в Дагестане планируется открыть 7 новых школ. Строительство объектов ведется по графику в рамках госпрограммы развития образования. Об этом сообщили в Минстрое Республики. На данный момент по двум объектам уже получены лицензии на образовательную деятельность. Строительная готовность остальных 5 школ составляет от 80 до 93%. Еще 3 школы планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Дагестанский завод «Концерн КЭМС» успешно провел еще одни пробные летные испытания вертолета собственной разработки. Первый этап испытаний двигателя проводился без установленных лопастей, второй с ними. Также проводилась проверка навигационного комплекса. Ранее сообщалось, что на базе завода будет организована полная сборка и изготовление всех компонентов винтокрылой машины, кроме двигателя. При этом основное применение вертолета связано с гражданской малой авиацией. Одновременно вертолет сможет перевозить до 5 человек. Авиакомпания Red Wings начала выполнять прямые регулярные рейсы из Махачкалы в Ош, второй по величине город Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба дагестанского аэропорта. Полеты будут осуществляться один раз в неделю, по средам. Новое направление позволит жителям Дагестана и гостям региона удобно добираться, а также будет способствовать развитию туристических и деловых связей между республиками. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой.
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой притчи народов мира.
4: Однажды, когда пришел срок, сеятель бросил семена в плодородную почву. Некоторые из них взошли очень быстро, другие немного помедленнее, но были и такие, которые никак не хотели давать всходов, не желая жертвовать ради этого своей жизнью. Те, которые взошли, купались в каплях дождя и росы, тянулись к солнцу и радовались каждому дню. Конечно же, бывали и неприятности, когда некоторые из них повреждались непогодой или животными. Однако их корни, имевшиеся в земле, снова давали ростки, с лихвой восполняя понесенные потери. А зерна, которые навсегда остались в земле и не захотели давать всходов, были либо съедены подземными вредителями, либо попросту бесславно сгнили, послужив удобрением для других.
0: На Радио Прибой притчи народов мира.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада». Яракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Вачидун, дуца хвалатлы, хвалбадир гарбида, Хай каранде дом, ваче дом,

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Акул созду стунилай, акалу душман ксая.
2: Умный враг лучше глупого друга.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама. Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». Вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 20 часов.
1: Песня в стиле шансон. На волнах прибоя. Музыка, которая греет.

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада» – красота вне времени.
1: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото.

0: Дагестане 21 час.
1: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
2: Идем навстречу

0: Аварская поговорка.
1: Сороста кола кинногу цугал ругин.
2: Волк думает, что все на свете воры.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Такие мегасеп.
1: Первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91 59 57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Радио Прибой.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя вроде дом, семья.

знает, с тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата» – красота вне времени.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна. Те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей

0: Даргинская поговорка.
1: Окушантали уркуле аравуцу.
2: Окушиться даже зайца поймает на орбите.
3: Народная мудрость
4: на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия. Особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания, свечи с тамбуканской грязью Хомовита. Спрашивайте в аптеках города. Противопоказания – непереносимость пчелопродуктов.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света.
2: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
2: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Лезгинская поговорка.
1: Ажус ламрал, хой да кахда.
2: На слабого осла садятся подвое.
0: Радио «Прибой».

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.
2: I found the beat I lost when you left in the chorus of a song.

0: Реклама.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

не играть с судьбой и найти в итоге путь домой. В телефонной книге пустота, разве что вопрос

друг, что прохожий незнакомый ближе стал, чем друг. Переждать отбой тревоги, не играть судьбой и найти в итоге,

тысячи прогнозов каждый день. Можно все понять, простить сложнее. Спорить и доказывать мне лень. Кто-нибудь окажется умнее. Я не верю в купленный покой.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету!
2: Слушай, прибой!
3: Прошлым житьем

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся, радио Прибой.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

этот вечер все вроде бы лучше. И поудо твое сердце на воле вновь. И вроде больше никто и не нужен. На этом сердце.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале. Радиоприбой в Кизляре. Радиоприбой.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Да здравствует лето!
2: Да здравствует лето!
0: Радио «Прибой».

Сижу навек. Ты по-прежнему мой Бог. Я ловлю твой каждый вздох и у сердца прячу боль.